Ситуации камеры. Бассейны для облученного топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды.

доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ под суть контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача

0: Бочка натрия и химический взрыв. Натрий, вода в сети вторичного охлаждения сверхгенератора ПН-350.
1: Значит, начинай от печки.
2: Нет. Значит, кончай в Сибири.